0: радио 104 FM.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом ск...

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

весь город на одной волне.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету
0: на местном радио.
2: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: котенок.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
2: С нами навстречу лету
3: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон. Под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация. Рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel 9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о Leel 9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Местное радио. Весь город на одной волне.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Программа на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщине зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Я не ловлю сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
3: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы...

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Во всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»?

0: отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Какой сегодня день?
3: Лето!
2: Море музыки и света
1: на местном радио.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень, тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Обратите внимание, живцы могут погибнуть от чрезмерной скученности, поэтому в емкость объемом 10 литров пускают не более 1,5-2 десятков рыбешек. Воду меняют, возможно, чаще, но не полностью, иначе резкая смена температуры повредит живцам.
3: Где мои снасти?
2: Хитрый червяк нередко сползает с гладкого цевья крючка. Насечки на цевье или обыкновенная нитка, из которой на цевье крючка навязывают ребра, могут это предотвратить.
0: Хороша уха.
2: Не только в России любят уху. Если традиционная ушица уже приелась вам, то удивите своих близких ухой, приготовленной по-арабски. Рыбу следует разделать на куски. В очищенную луковицу, не разрезая ее, вставляют бутоны гвоздики. 1,5 литра воды доводится до кипения на костре или плите. Туда помещаются приготовленная луковица с гвоздикой, зелень, специи, острый перец целиком, соль, вливается оливковое масло. Бульон варится 10 минут, затем добавляется рыба и все варится еще 5-7 минут. После рыбу и зелень можно достать из бульона. Рыбу разделать на филе, зелень выбросить. Берем муку и разводим ее небольшим количеством воды. При постоянном помешивании аккуратно вливаем в бульон, снова доведенный до кипения. Кладем кусочки рыбы и варим уху еще 5 минут. В конце уха заправляется измельченным чесноком и соком лимона. Ну а самое главное — это клевое настроение, чего вам и желаем.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

демона в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу,

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей. По ситуации с топливом глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании оказались в сложной ситуации. Ключевая задача властей – увеличить поставки топлива, обеспечить в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электрических сетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в Окнаволоке и Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение 2 дней, 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Новое оборудование позволит значительно расширить возможности диагностики и сделать современные исследования более доступными для жителей Костомукши и близлежащих районов. 55 жителей Костомукши стали донорами крови. 5 августа в межрайонной больнице номер 1 прошла донорская акция с участием специалистов республиканской станции переливания крови. Всего на донацию пришел 61 человек, из них 55 стали донорами крови. При этом 6 человек сдали кровь впервые. Врачи подчеркивают, что каждая донация – это реальная возможность помочь пациентам, которым кровь необходима при тяжелых заболеваниях, травмах, сложных операциях и других состояниях. Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Каливайского района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария. В результате водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил. Авиакомпания «Северсталь» объявила о старте продаж билетов на рейсы Петрозаводск, Минеральные воды, Петрозаводск в осенне-зимнем сезоне. Маршрут позволит жителям Карелии за несколько часов перенестись к солнечным курортам Кавказа, чтобы насладиться горными пейзажами, термальными источниками и южным гостеприимством. В Карелии начнут прием заявлений на добычу лося. Распоряжение главы о лимитах и квотах добычи лося в общедоступных охотугодиях опубликует 13 августа. 14 августа в 9 утра начнется прием заявлений. Прием продлится до 20 августа до 17 часов, если количество заявлений в первый день превысит квоту. Если заявлений будет больше квоты, 21 августа пройдет жеребьевка с онлайн-трансляцией. Далее новости Каливайского района. Северные электрические сети информируют жителей и гостей поселка Каливала о неотложном отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ. Света не будет 10, 11 и 12 августа с 14 до 17.00 по улицам Сельская, Гидростроителей, начиная от дома 1Б по дом номер 9. Жители Каливала участвовали в Кубке мэра Москвы по городошному спорту. В соревнованиях принимали участие Жанна Тиканин и Марина Лесанин. После 2 дней упорной игры Жанна и Марина вошли в 8-ку сильнейших. Также Жанна Тиканин продемонстрировала великолепную игру и стала серебряным призером, уступив Анастасии Ковлишенко из Санкт-Петербурга и обыграв в полуфинале Жанну Акрымову из Москвы. Обе женских команды «Карелия-1» и «Карелия-2» вышли в полуфинал. В итоге команда «Карелия-1» стала бронзовым призером соревнований среди женских команд. Международный день коренных народов мира поселок Калевала стал частью большого республиканского флешмоба «Карельская округа». В этот вечер гости из Петрозаводска, Беломорска, Сегежи и Сартовалы взялись за руки и закружились в древнем танце, который объединил людей. В Калевале есть свои танцевальные традиции. Здесь кругу танцуют полукругом, проходя в ворота, и используют особые ложные ходы. И в этот день Калевальская округа получилась по-настоящему теплой и живой. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. А сегодня в Костомукши облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики. До 19 градусов прогреется воздух. Ветер юго-западный, порывами до 14 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукши будет облачно с прояснениями. Слабый дождь во второй половине дня. Плюс 14, плюс 18 градусов. Ветер будет юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Очень низкое атмосферное давление. В поселке Калевала сегодня облачно с прояснениями. Слабый дождь, плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, порывами до 15 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в поселке будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 18 градусов. Ветер будет юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Калевале будет очень низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Всем большущий привет, друзья. Пришло время для большой порции теплых слов, музыкальных угощений и отличного настроения. Друзья, этот час для вас, он ваш, так что смело проходите и угощайтесь.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-3300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Ну что, друзья, срывая праздничную обертку, что называется, начинаем поздравлять героев дня. Анфимов Ярослав, первое теплое послание летит вам. Ярослав, с днем рождения вас. Я желаю вам, Ярослав, чтобы жизнь была ваша наполнена только яркими событиями, а каждый день приносил удовольствие.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считали

Следующее угощение музыкальное подам Булычеву Денису. А Денис, я вам желаю крепчайшего здоровья, Денис, уверенности в завтрашнем дне и крутых достижений. Ну и пусть в вашем доме, Денис, всегда царят уют, гармония и любовь.

0: Радио Десерт. Всегда подается вовремя.
1: Коваленко Сергей, я сегодня задуваю свечи на праздничном торте. Сергей, с праздником вас. Сережа, пусть этот год принесет вам новые перспективы, вагон, Сергей, вдохновения. Я желаю вам, чтобы баланс между работой и отдыхом всегда был идеальным, а каждый день дарил поводы для улыбки.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувин их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Летим, друзья, по понедельнику дальше и празднуем, сообщая день варенья Ругоева Виктора. Виктора, всей души желаю вам неиссякаемой энергии, Виктор, большущих побед и обязательно крепкого здоровья.

И еще один Виктор в праздничном списке. На этот раз Виктор Туренко. Уважаемый именинник, с днем рождения вас. Я желаю вам стабильного, Виктор, успеха, семейного тепла и отличного настроения в любую погоду.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что в этот день рождаются коммуникабельные, целеустремленные и напористые личности, которые не боятся трудностей на своем пути. Такие люди амбициозны, жаждут успеха и всеобщего признания. Они уверены в себе и своих силах, всегда продвигаются вперед и никогда не плывут по течению. Они трепетно относятся к чужим переживаниям и всегда поддерживают нуждающихся. Помогают другим разбираться в спорах и гасить сложившиеся конфликты. Это отзывчивые, доброжелательные и верные друзья.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: вновь влюбленной.
1: Реклама на местном радио.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Ай да ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
7: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Друзья, все радиодесерты поданы. Угощайте лучшим настроением. Буду уже завтра. Я Арина Панова. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на «Гранту» теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на «Весту» с механикой будет стоить 4400, а на «Ниву Тревел» – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена – 7 500 рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомню, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна «Черри». Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не знаю.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
2: Вот это Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей. По ситуации с топливом глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании оказались в сложной ситуации. Ключевая задача властей – увеличить поставки топлива, обеспечить в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электрических сетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в Окнаволоке и Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение двух дней – 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Новое оборудование позволит значительно расширить возможности диагностики и сделать современные исследования более доступными для жителей Костомукши и близлежащих районов. 55 жителей Костомукши стали донорами крови. 5 августа в межрайонной больнице номер 1 прошла донорская акция с участием специалистов республиканской станции переливания крови. Всего на донацию пришел 61 человек, из них 55 стали донорами крови. При этом 6 человек сдали кровь впервые. Врачи подчеркивают, что каждая донация – это реальная возможность помочь пациентам, которым кровь необходима при тяжелых заболеваниях, травмах, сложных операциях и других состояниях. Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Каливайского района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария. В результате водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил. Авиакомпания «Северсталь» объявила о старте продаж билетов на рейсы Петрозаводск, Минеральные воды, Петрозаводск в осенне-зимнем сезоне. Маршрут позволит жителям Карелии за несколько часов перенестись к солнечным курортам Кавказа, чтобы насладиться горными пейзажами, термальными источниками и южным гостеприимством. В Карелии начнут прием заявлений на добычу лося. Распоряжение главы о лимитах и квотах добычи лося в общедоступных охотугодьях опубликует 13 августа. 14 августа в 9 утра начнется прием заявлений. Прием продлится до 20 августа до 17 часов, если количество заявлений в первый день превысит квоту. Если заявлений будет больше квоты, 21 августа пройдет жеребьевка с онлайн-трансляцией. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь. консультируйтесь у врача. А сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, слабый дождь обещают синоптики, до 19 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, порывами до 14 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, слабый дождь во второй половине дня, плюс 14, плюс 18 градусов, ветер будет юго-западный, порывами до 8 метров в секунду, очень низкое атмосферное давление. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите, покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты, ноутбук. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включай.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – зелень во всем многообразии. Брюки в стиле конца 90-х, начала нулевых стали трендом. Речь идет о штанах зеленых оттенков, например, оливкового или цвета хаки. При этом они могут быть абсолютно разных фасонов. Так, в модный список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы. Не менее актуальными называют эксперты нынче и зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, а также брюки с защипами, их можно носить с босоножками на каблуке. Завершают модный список стилистов штаны прямого кроя. Эту модель брюк рекомендуют носить с плетеными балетками и полосатыми блузками. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на одной волне.
1: Прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей. По ситуации с топливом глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании оказались в сложной ситуации. Ключевая задача властей – увеличить поставки топлива, обеспечить в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электрических сетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в Окнаволоке и Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение двух дней – 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Новое оборудование позволит значительно расширить возможности диагностики и сделать современные исследования более доступными для жителей Костомукши и близлежащих районов. 55 жителей Костомукши стали донорами крови. 5 августа в межрайонной больнице номер 1 прошла донорская акция с участием специалистов республиканской станции переливания крови. Всего на донацию пришел 61 человек, из них 55 стали донорами крови. При этом 6 человек сдали кровь впервые. Врачи подчеркивают, что каждая донация – это реальная возможность помочь пациентам, которым кровь необходима при тяжелых заболеваниях, травмах, сложных операциях и других состояниях. Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Каливайского района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария. В результате водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил. Авиакомпания «Северсталь» объявила о старте продаж билетов на рейсы Петрозаводск, Минеральные воды, Петрозаводск в осенне-зимнем сезоне. Маршрут позволит жителям Карелии за несколько часов перенестись к солнечным курортам Кавказа, чтобы насладиться горными пейзажами, термальными источниками и южным гостеприимством. В Карелии начнут прием заявлений на добычу лося. Распоряжение главы о лимитах и квотах добычи лося в общедоступных охотугодьях опубликует 13 августа. 14 августа в 9 утра начнется прием заявлений. Прием продлится до 20 августа до 17 часов, если количество заявлений в первый день превысит квоту. Если заявлений будет больше квоты, 21 августа пройдет жеребьевка с онлайн-трансляцией. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном На основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь. консультируйтесь у врача. А сегодня в Костомукше облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики. До 19 градусов прогреется воздух. Ветер юго-западный, порывами до 14 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь во второй половине дня. Плюс 14, плюс 18 градусов. Ветер будет юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Очень низкое атмосферное давление. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
5: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
0: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Очередной летний понедельник, друзья, задал позитивный настрой новой трудовой недели. И как все же это приятно, когда пригревает, пусть изредка, августовское солнце и не приходится кутаться в плащи. Давайте наслаждаться летним теплом. Надеюсь, что порцию удовольствия вам подарит и новый час на местном радио. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это еще не вечер. Здравствуйте.

Много информации, друзья, полезная и интересная выйдет у меня для вас. В ближайший час расскажу о новом проекте «Базовый подрядчик», который реализуется сейчас на Карельском Акатыше, об экскурсии на промплощадку для семей работников. Вы также узнаете, ну и о том, когда же в этом году в Костомукше пройдет традиционная акция «Ночь кино». Ну и это еще не все. Традиционная пилюля, которая способна будет подсластить горький привкус понедельника. Даже две таких пилюли, конечно же, в этом эфирном часе тоже будут. Речь о ведерке крылышек от папы Рома и, конечно же, от сюрприза, вкусном сюрпризе от компании Суши Биг. Наши контакты вам точно пригодятся в ближайший час. Запоминайте или записывайте. 37027 это наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений 911 402 2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: На Карельском Акатыше продолжается реализация проекта «Базовый подрядчик». На первой встрече с ключевыми партнерами ремонтного сегмента подводили итоги полугодовой работы. Организаторами встречи выступили представители дирекции по ремонтам и развитию подрядчиков. Они познакомили участников с нынешней рыночной ситуацией, озвучили решения о поддержке базовых подрядчиков. Большую часть встречи посвятили темам безопасности и травматизма. Также обсудили опасные случаи нарушений с участием подрядчиков, результаты рейтинга подрядных организаций в области охраны труда и итоги лидерских обходов, а также проверок за первое полугодие. Специалисты выявили системные нарушения, которые требуют изменения подхода, в частности, в использовании типовых техкарт в отрыве от фактических условий производства и локальных особенностей объекта, а также нарушение техники безопасности ради скорости. Представителям компаний также предоставили изменения в корпоративных требованиях по охране труда и промбезопасности и в стандарте по управлению производственными рисками. Участники диалога в итоге оценили достигнутые показатели эффективности и наметили планы по дальнейшему выстраиванию прозрачных производственных отношений. Теперь встречи с ключевыми подрядными организациями на комбинате планируют проводить ежеквартально.

0: сильное звено.
1: С первого запуска проекта «Родной комбинат» на Карельском Акатыше провели уже 11 экскурсий для семей сотрудников Карельского Акатыша. Напомню, что этот проект стартовал в декабре прошлого года и многим сразу полюбился. Как говорят организаторы этой инициативы, для них это не просто экскурсия на производство, а возможность показать близким масштаб и важность труда каждого сотрудника, а также разделить с ними гордость за общее дело. Организаторам приятно видеть, как горят глаза у гостей, когда они открывают для себя жизнь комбината. Добавлю, что экскурсии организует молодежный актив Карельского Акатыша. Заявки на экскурсии принимают заместители по социально-административным вопросам подразделения того или иного. Ну а следующая экскурсия на комбинат состоится для цеха подготовки производства уже в конце августа.

0: Профи.
1: Студенты Костомукского политехнического колледжа уже на старших курсах получают возможность трудоустроиться на градообразующее предприятие «Карельский Акатыш». Для самых целеустремленных и энергичных ребят карьерные перспективы становятся понятны в самом начале профессионального пути. Я напомню, что год назад на базе нашего колледжа открылся образовательно-производственный кластер горнодобывающей отрасли «Карьера». Проект «Профессионалитет» реализуется в нашем городе при поддержке правительства Карелии и компании «Северсталь». И добавлю, что опорным работодателем кластера стал «Карельский Акатыш».

0: свободное время.
1: Костомукшан в этом году вновь ждет Ночь кино. 29 августа по всей стране пройдет традиционная уже в 11-й раз всероссийская акция «Ночь кино». Это масштабное культурное событие. Его организует вновь Минкульт России и компания «Роскино». Центр «Среда» Костомукша традиционно присоединится к этой акции. Горожан ждут бесплатные показы главных отечественных кинопремьер года. В этом году зрителей ждут следующие картины. Во-первых, смогут увидеть зрители фильм «Чебурашка 2». Напомню, это продолжение сказочной киноистории о любимом ушастом герое. Также зрители в рамках акции «Ночь кино» смогут увидеть фильм «Буратино», картину «Ангелы Ладоги» и фильм «Малыш». О точном времени начала показов организаторы обещают сообщить дополнительно уже ближе к дате «Ночи кино». Напомню, это произойдет 29 августа.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Еще не вечер!

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья мои, летний понедельник уж точно не повод отказывать себе в гастрономических удовольствиях, особенно когда у вас есть возможность безвозмездно заполучить щедрую порцию сытного ужина. Вкуснейшие куриные крылышки от Папы Ромы мы будем разыгрывать прямо сейчас, и выиграть их сегодня в нашем эфире у вас будет возможность. Формат розыгрыша привычный, вам абсолютно знакомый. Мы вновь берем один горячий хит на этот раз из нашего еженедельного чарта «Крутой кипяток». В этом хите мы традиционно поджарим одно слово. Ваша задача понять, какое же именно слово мы сегодня от вас скрыли. Буквально через секунду-другую вы услышите у нас в эфире фрагмент этого самого хита. И, как я уже сказала, одно слово в нем покроется жареной корочкой, спрячется от вас. Ваша задача эту корочку снять и угадать, какое же слово мы от вас сегодня спрятали. Ваши версии ждем мы в СМС или в Максе на номер 911-402-2040. Автор первого верного ответа. Мы с ним, конечно же, свяжемся в эфире, и он сможет насладиться порцией крылышек и своей минутой славы в эфире местного радио. Итак, друзья, фрагмент у нас готов. Внимание, давайте с ним познакомимся.

Вот такое вот у нас задание, друзья. Хит достаточно свеженький, буквально месяц, чуть больше он в активной ротации на местном радио, но он у нас и в крутом кипятке на ведущих позициях. Если вы внимательно слушаете наш хит-парад, то точно справитесь с этим заданием. Какое же слово мы от вас спрятали? 911-402-2040.

Друзья мои, в разгаре у нас, напомню, борьба за порцию куриных крылышек от нашего щедрого партнера, от папы Ромы. Но чтобы эти крылышки заполучить, вам необходимо было действовать быстро и действовать абсолютно в точном направлении. Сегодня вам необходимо было угадать, какое же слово мы спрятали от вас в одном горячем хите. Предлагаю еще разочек послушать задание.

0: Была версия, друзья, ваших смс, что не получился роман, но это, к сожалению, неправильная версия, но было много смс с верным ответом, а с каким именно мы сейчас будем выяснять, друзья. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Данил.
0: Данил, очень приятно. Данил, на ваш взгляд, какое же слово мы сегодня скрыли от вас под корочкой жареной?
1: Хэппи-энд.
0: Хэппи-энд. Давайте проверять.

0: Да, действительно, Данил, хэппи-энд, об этом речь. Сегодня хэппи-энд случился с вами, я вас поздравляю. Данил, скажите, пожалуйста, вы слышали эту песню или по наитию выбрали такой вариант?
1: Слышал и подсказала мама.
0: Ну вот, как вовремя мама оказалась рядышком. Данил, поздравляю вас, конечно же. Расскажите, вот сейчас у нас такая вот, ближе мы к середине августа подбираемся, но вот тепла, казалось бы, мы практически не видели такого прям хорошего летнего. Вот ваш прогноз, хотелось бы услышать по поводу хэппи-энда летнего. Будет он, случится еще с нами жара до конца лета? Или все-таки уже нам пора смириться с таким вот прохладным карельским летом?
1: Мне кажется, будет.
0: Будет еще. Ну, Данил, ваши слова, да, как говорится, Богу в уши. Будем надеяться, будем ждать жаришки. Ну, а вас ждут, Данил, напомню, горячие хрустящие крылышки от Папы Ромы. Они ваши, оставайтесь на связи, все вам расскажу за эфиром.
1: Спасибо.

0: Еще кусочек.
1: О, да, друзья, еще один аппетитный приз ждет сегодня кого-то из вас. Суши Биг готово. Кафе Суши Биг готово разыграть среди слушателей местного радио вкуснейший круассан с красной рыбой, творожным сыром. Очень сытный и очень аппетитный. Теперь расскажу о том, как же мы будем определять победителя нашего сегодняшнего конкурса. Мы немного поменяем сегодня формат и сделаем таким образом. Мы попробуем с вами расположиться в некой машине времени, в которой мы будем перемещаться по самым вкусным событиям недавнего прошлого. Действовать мы будем следующим образом с вами. Я для вас предложу несколько гастрономических рекордов. Все эти рекорды произошли в некий один год. Это будут, скажем так, мои для вас подсказки. Ну и еще один кусочек будет, музыкальная подсказка. Это будет хит из того же самого года, о котором мы с вами будем вести речь. Ваша задача — все мои подсказки внимательно выслушать, кусочек музыкальный также послушать и решить для себя, в каком же году все эти события происходили. Далее берете в руки телефон и на наш мобильный номер 911-402-2040 в смс или в максе пишите нам 4 цифры, тот самый год по вашей версии, в котором все эти события происходили. Ну и с автором первого верного сообщения мы, конечно же, вновь свяжемся и вручим в награду вкусный подарок от Суши Биг. Напомню, что сегодня это круассан, вкуснейший, свежайший круассан с красной рыбой и творожным сыром. Итак, друзья, подсказки, действуем. Подсказка номер один. В этом году сделали огромнейший суши-ролл в Японии. Команда из 400 человек создавала гигантский ролл, который получился диаметром почти 3 метра. Еще один кулинарный рекорд этого года – рекорд по острому перцу. Молодой человек из Америки съел 119 граммов экстремально острого перца «Каролинский жнец» на скорости. И, как неудивительно, он выжил при этом. И в этом же году, друзья, музыкальная подсказка, перехожу к ней, в этом же году вышел кусочек легендарного хита от Юлианы Карауловой. Мы его прямо сейчас услышим. Внимание! Внимание!

0: Да, друзья, именно в этом году вышел этот хит Юлианы Карауловой, и произошли те самые рекорды, о которых я вам также рассказала, кулинарные. В каком же году все это происходило? Только цифры, только версию цифровую мы ждем от вас в СМС на 911-402-2040. Действуйте.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12015-0-4017, ИНН 100-0-401-96-92.

0: Друзья, напомню, что сейчас мы разыгрываем в прямом эфире на местном радио вкуснейший подарок от кафе «Суши Биг». Сегодня на кону круассан с красной рыбой и творожным сыром. Чтобы этот приз заполучить, вам необходимо было угадать, в какой же год мы с вами сегодня перенеслись. Я дала вам пару кулинарных, гастрономических, скажем так, подсказок и одну подсказку музыкальную. В каком же году вышел хит Юлианы Карауловой «Внеорбитные». Радует, друзья, ваша проницательность. Большинство смс абсолютно верно угадали. Дали год, ну, было несколько неправильных версий, 2015 предполагали вы, но близко-близко оказались. Давайте же выясним у автора первого смс-сообщения, верного смс-сообщения, в каком же году все это происходило. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Анна.
0: Анна, очень приятно. Анна, в каком году вышел хит Юлианы Карауловой и происходили те самые кулинарные рекорды, о которых я рассказывала в эфире? Назовите этот год.
1: Это 2016 год.
0: 2016, абсолютно верно. Анна, вы так стремительно отреагировали, и пришло ваше смс буквально там за 2 секунды какие-то. Вы прям помните этот год, эту песню, или что вас натолкнуло на эту цифру?
1: Песня была одной из моих самых любимых, и я очень много и долго слушала Юлианну Караулову, поэтому не знать, когда вышел ее такой самый взрывной трек, просто было нельзя.
0: Ну вот как помогло вам, да, ваше пристрастие к этой певице, к ее творчеству. Анна, а у вас-то что хорошего в жизни в 2016 году происходило? Можете вспомнить?
1: Ой.
0: Ну вот в тот момент, помню, может быть, когда вы слушали.
1: На мой день рождения был, праздновался День Республики Карелия в городе Катамукша. И тогда был такой самый заполненный мой день, потому что выступала на разных проектах. И это было достаточно таким ярким событием.
0: А, это был июнь месяц, я так понимаю, да?
1: Да.
0: Наверное, раз день Республики Карелия. Ну, такие приятные воспоминания, на самом деле. И очень рада, что они у вас глубоко остались в памяти. Надеюсь, что останется в памяти у вас и сегодняшнее событие, когда вы выиграли в эфире на местном радио круассан с красной рыбкой и творожным сыром от кафе «Суши Биг». Анна, ваш. Приятного вам аппетита желаем. Оставайтесь на связи. Все расскажу.
2: Реклама на местном радио.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 520-09. Ситилинк 520-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
8: Да, здесь есть все, что нужно.
9: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

друзья, ну, всем теплой, насыщенной, а главное, бодрой рабочей недели хочется пожелать. Понедельник трудовой практически позади. Вечер проведите, пожалуйста, в классной компании за любимым делом. А завтра провожать рабочий вторник будем вновь вместе на местном радио. В программе «Еще не вечер». Этот час с вами были Катя Бажова, Данила Бриллиантов поднимал вам настрой горячими хитами. Завтра все повторим. Всем пока-пока.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Тема с топливом стала одной из главных в ходе прямого эфира с главой Карелии. Артур Парфенчиков ответил на вопросы жителей. По ситуации с топливом глава региона пояснил, что из 85 АЗС республики сегодня работают 52. Главная сложность в том, что треть АЗС принадлежит небольшим частным компаниям. Они занимают нишу на территориях, где малый спрос и небольшая численность населения. Эти компании оказались в сложной ситуации. Ключевая задача властей – увеличить поставки топлива, обеспечить в том числе и малые АЗС. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, оперативный штаб работал вручную, вел переговоры. В итоге 14 частных заправок в регионе вновь заработали. В Костомукше начнут включать уличное освещение. С 10 августа специалисты городских электрических сетей приступят к поэтапному включению наружного освещения в Костомукше, а также в Окна-Волоке и Заречном. Работы связаны с сокращением светового дня и будут проводиться в течение двух дней – 10 и 11 августа. В межрайонной больнице номер 1 завершается ремонт кровли. Ее обновляют над помещениями, где в ближайшее время разместят новое высокотехнологичное диагностическое оборудование. Напомню, до конца года здесь установят спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Подготовка помещений является важным этапом перед монтажом и вводом оборудования в эксплуатацию. Работы по ремонту кровли выполняются при поддержке компании «Северсталь». Новое оборудование позволит значительно расширить возможность диагностики и сделать современные исследования более доступными для жителей Костомукши и близлежащих районов. 55 жителей Костомукши стали донорами крови. 5 августа в межрайонной больнице номер 1 прошла донорская акция с участием специалистов республиканской станции переливания крови. Всего на донацию пришел 61 человек, из них 55 стали донорами крови. При этом 6 человек сдали кровь впервые. Врачи подчеркивают, что каждая донация – это реальная возможность помочь пациентам, которым кровь необходима при тяжелых заболеваниях, травмах, сложных операциях и других состояниях. Виновника трагического ДТП осудили. Костомукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Каливайского района. Молодой человек, управляя автомобилем на нерегулируемом равнозначном перекрестке, не уступил дорогу снегоходу. Произошла авария. В результате водитель снегохода от полученных травм скончался на месте. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил. Авиакомпания «Северсталь» объявила о старте продаж билетов на рейсы Петрозаводск, Минеральные воды, Петрозаводск в осенне-зимнем сезоне. Маршрут позволит жителям Карелии за несколько часов перенестись к солнечным курортам Кавказа, чтобы насладиться горными пейзажами, термальными источниками и южным гостеприимством. В Карелии начнут прием заявлений на добычу лося. Распоряжение главы о лимитах и квотах добычи лося в общедоступных охотугодьях опубликует 13 августа. 14 августа в 9 утра начнется прием заявлений. Прием продлится до 20 августа до 17 часов, если количество заявлений в первый день превысит квоту. Если заявлений будет больше квоты, 21 августа пройдет жеребьевка с онлайн-трансляцией. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение, заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном На основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйте. консультируйтесь у врача. А сегодня в Костомукше облачно с прояснениями. Слабый дождь обещают синоптики. До 19 градусов прогреется воздух. Ветер юго-западный, порывами до 14 метров в секунду. Низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями. Слабый дождь во второй половине дня. Плюс 14, плюс 18 градусов. Ветер будет юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Очень низкое атмосферное давление. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09-10-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Обратите внимание, живцы могут погибнуть от чрезмерной скученности, поэтому в емкость объемом 10 литров пускают не более 1,5-2 десятков рыбешек. Воду меняют, возможно, чаще, но не полностью, иначе резкая смена температуры повредит живцам.
4: Где мои снасти?
2: Хитрый червяк нередко сползает с гладкого цевья крючка. Насечки на цевье или обыкновенная нитка, из которой на цевье крючка навязывают ребра, могут это предотвратить.
3: Хороша уха.
2: Не только в России любят уху. Если традиционная ушица уже приелась вам, то удивите своих близких ухой, приготовленной по-арабски. Рыбу следует разделать на куски. В очищенную луковицу, не разрезая ее, вставляют бутоны гвоздики. 1,5 литра воды доводится до кипения на костре или плите. Туда помещаются приготовленная луковица с гвоздикой, зелень, специи, острый перец целиком, соль, вливается оливковое масло. Бульон варится 10 минут, затем добавляется рыба и все варится еще 5-7 минут. После рыбу и зелень можно достать из бульона. Рыбу разделать на филе, зелень выбросить. Берем муку и разводим ее небольшим количеством воды. При постоянном помешивании аккуратно вливаем в бульон, снова доведенный до кипения. Кладем кусочки рыбы и варим уху еще 5 минут. В конце уха заправляется измельченным чесноком и соком лимона. Ну а самое главное — это клевое настроение, чего вам и желаем.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Карелиан Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Ой, нас вы совсем замерзли? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – зелень во всем многообразии. Брюки в стиле конца 90-х, начала нулевых стали трендом. Речь идет о штанах зеленых оттенков, например, оливкового или цвета хаки. При этом они могут быть абсолютно разных фасонов. Так в модный список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы. Не менее актуальными называют эксперты нынче и зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, а также брюки с защипами, их можно носить с босоножками на каблуке. Завершают модный список стилистов штаны прямого кроя. Эту модель брюк рекомендуют носить с плетеными балетками и полосатыми блузками. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
3: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
4: С нами навстречу лету
5: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукше. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень, тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на «Гранту» теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на «Весту» с механикой будет стоить 4 400, а на «Ниву Тревел» – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена – 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомню, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна «Черри». Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Идем домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: минус просто.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету.
1: На местном радио.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104 FM.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут. Внутри не

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего.
2: Вау.
1: Но думать о тебе — это насилие.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

большой. Широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не

0: Все не так, я твой друг, ты мой враг. Как же так, все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.